0: такое дело.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: предпочитаю оставаться один.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. –

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: это навсегда.
1: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Неоклассик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание. В атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ-Губерния.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Реклама на 107FM.
1: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Live Hall Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города.

0: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк Шоу. Мечта. Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
2: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
3: Давай, отец, ты нужней.
4: За Родину!
5: Отец. Уже в кино.
6: 16+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Более 3500 украинских беспилотников за минувшую неделю уничтожили средства противовоздушной обороны над территорией России. По данным Минобороны, пик пришелся на 6 и 8 мая. Основная часть атак фиксировалась в европейской части страны. Минувшей ночью два жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе Глотово травмы получила женщина. Во время удара по территории предприятия в селе Ясные Зори был ранен сотрудник. Обоих госпитализировали. Также три человека пострадали из-за атак ВСУ на Донецкую Народную Республику. Почти 12,5 тысяч сайтов с запрещенными в России биологически активными добавками заблокировал Роспотребнадзор. Ограничения коснулись страниц, где ведется реализация опасной продукции. Были выявлены не прошедшие государственную регистрацию товары. Это значит, что их состав не проверялся, и они также могут представлять угрозу для здоровья. Кроме того, в числе заблокированных оказались онлайн-площадки, где предлагались продукты с превышением установленных уровней нормируемых веществ. Срочную эвакуацию жителей якутских поселков Витим и Пелиду объявили власти региона. Меры предприняты из-за подъема уровня воды в реке Лена и угрозы подтопления. Уже зафиксировано подтопление пониженных участков. Для населения развернуты пункты временного размещения. Уровень воды у поселка Пелиду превышает 1100 сантиметров. В ближайшие сутки прогнозируется еще более сильный подъем. У поселка Витим уровень составил 821 сантиметр. При сохранении ледяного затора подъем воды также продолжится. Спасатели эвакуировали и передали медикам двух туристов, застрявших на Эльбрусе. По предварительным данным, у мужчин может быть обморожение. Альпинисты застряли на высоте более 5000 метров. Их маршрут не был зарегистрирован. В региональном МЧС отметили, что поиски осложнила минусовая температура в горах и метель. В эвакуации туристов участвовали 10 спасателей и 3 единицы техники. При приеме в ВУЗе в России ввели день тишины, сообщили в Минобрнауки. В этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием на зачисление в ВУЗ. Данные изменения сделают конкурсную ситуацию в учебных заведениях более предсказуемой. Приемные комиссии смогут завершить процесс зачисления в спокойном режиме. Поступающим будет проще планировать свои дальнейшие шаги. Безвизовый режим Саудовской Аравии вступил в силу с 11 мая. Теперь русские туристы могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Аналогичные права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. При этом безвиз не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. Для этих целей, а также для совершения паломничеств в Мекку, россияне по-прежнему должны получить соответствующую визу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Просто набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни. Грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно. Пока вы отдыхаете,

0: И проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
1: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня, доставленная от могилы неизвестного солдата, была передана на площади Победы. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры, молодежное объединение. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложение цветов и маршем почетного караула. Акция проводится уже в 10-й раз в этом году в 71-м регионе России. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Андреем Марковым. Обсудили ключевые направления комитета по туризму, включая законодательное обеспечение отрасли, внедрению туристического налога и роль регионов в развитии инфраструктуры. Второй темой стала подготовка к 4-му международному Воронежскому анимационному фестивалю, на который подано более 4000 работ из 100 стран. Особенностью фестиваля станет отдельное внимание к работам, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Глава региона и депутат подчеркнули важность инновационных изменений в отрасли. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждалось повышение уровня защищенности мест массового пребывания людей, социальных и промышленных объектов. В заседании приняли участие представители силовых структур, региональных ведомств и городской администрации. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клочеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжения сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрация муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. В Терновском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время», в которой приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь, сохранить их физическую активность и создать условия для межрегионального общения. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня, доставленная от могилы неизвестного солдата, была передана на площади Победы. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры, молодежное объединение. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложение цветов и маршем почетного караула. Акция проводится уже в 10-й раз в этом году в 71 регионе России. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Андреем Марковым. Обсудили ключевые направления комитета по туризму, включая законодательное обеспечение отрасли и внедрение туристического налога и роль регионов развития инфраструктуры. Второй темой стала подготовка к 4-му международному Воронежскому анимационному фестивалю, на который подано более 4000 работ из 100 стран. Особенностью фестиваля станет отдельное внимание к работам, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Глава региона и депутат подчеркнули важность инновационных изменений в отрасли. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждалось повышение уровня защищенности мест массового пребывания людей, социальных и промышленных объектов. В заседании приняли участие представители силовых структур, региональных ведомств и городской администрации. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клочеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжения сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрация муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. В Терновском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время», в которой приняли участие команды шести регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь, сохранить их физическую активность и создать условия для межрегионального общения. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и добрый-добрый день. Прекрасный майский понедельник в самом разгаре. Праздники подходят, да, к финалу, а мы еще не належались, не наотдыхались, не нагулялись, в конце концов. Но есть и хорошие новости. Впереди у нас много прекрасного. Впереди у нас еще июнь с трехдневными выходными, да и вообще время отпусков. И это не может не радовать своей перспективой, так что не грусть. Мчим по поводу окончания майских и мчим дальше к июньским, июльским и августовским.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Выходной на нашем.

0: наше радио. Это всегда.
1: 11 мая у нас сегодня, и 11 мая в старину на Руси отмечали День березового сока, или березосок, как он правильно тогда назывался. Собственно, и из названия уже понятно, что в этот день заготавливали березовый сок, а еще знахари делали лекарства от лихорадки, подагры, ревматизма, артрита и других заболеваний, смешивая отвар из лечебных трав с березовым соком. Сок из березы надо было собирать с максимально высокой ветки, потому что чем выше он был добыт, тем был целебный. Поэтому знахари брали с собой в березовую рощу местных мальчишек, которым, собственно, в радость было полазить по деревьям не просто забавы ради, а с пользой для дела. Но, как известно, в природе все подвижно, все меняется, и в наше время, 11 мая, добывать березовый сок уже поздно. Березы уже с крупными листьями, с сережками, а сок надо собирать до начала распускания листьев. Березовый сок в 3-литровых банках – это один из символов СССР. Надои в лесхозах обеспечивали хорошие, или, не знаю, там люди все-таки больше предпочитали яблочный. Но помню эти банки вот с березовым, которым продавцы заполняли пустые полки магазинов, художественно так их расставляли, в основном пирамидками. Говорят, что производить березовый сок в промышленных масштабах придумал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян в 1930-х годах. Он съездил в Америку, увидел, что американцы пьют по утрам апельсиновый сок, и решил, что русскими апельсинами вполне могут стать березы. Но все было прям вот по-честному. В Советском Союзе березовый сок выпускали по ГОСТу. Рецептура была простой. Сок березовый натуральный, сахар, лимонная кислота для консервации. И все готово. И, как говорится, родина щедро поила меня березовым соком, как поется в известной песне.

в кратком изложении. Еще раньше, когда я училась, решебников не было, но были отличники, у которых вообще списывали абсолютно полкласса, и все было нормуль, как говорится. В общем, особенно ничего не поменялось, никакой принципиальной разницы. Изменились только источники списывания, так что давайте не будем обвинять искусственный интеллект совсем уж во всех бедах. Ну, а всем школьникам желаю без потерь прийти к окончанию учебного года. Родителям, конечно же, терпение, терпение и еще раз терпение.

0: Наша реклама.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и «Сверли» и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты.ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.

0: «Отец» уже в кино. 16+.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Выходной на наш.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В Москве кот запер на балконе пенсионерку, которая пришла его покормить. В общем, поскольку дочь там куда-то уехала или что-то, ну, в общем, короче говоря, пришла, так сказать, помочь коту, в результате он ее закрыл на балконе. В общем, она вышла на балкон, кот запрыгнул на ручку балконной двери и таким образом, собственно, ее и закрыл. И хорошо, хоть, собственно, дама на балконе оказалась с телефоном, смогла позвонить кому-то там из знакомых, те приехали ее спасать. Тоже оказалось все не так просто, потому что входная дверь была закрыта на внутреннюю задвижку. В итоге пришлось вызывать профессиональных спасателей, которые просверлили дверь, после чего, собственно, ее и открыли. Одно радует, что все-таки на улице было тепло, даже и в Москве, и в Воронеже, в Центральной России, в принципе, все-таки не зима. А то вот вышел так налегке, да, в какие-нибудь минус 15 на балкон, даже если он остекленный, страшно сказать. А тут такой кот тебе подлянку подложил. Корми его после этого, как говорится. В общем, вызвали хозяйку, вызвали. Оказалось, что кот уже этот трюк проделывает не впервые. У него уже это, так сказать, наметанная история, как запирать людишек, которые кормят его на самом деле. Запирать на балконе. Он уже свою хозяйку на балконе закрывал, но тогда были домочадцы кто-то дома и, соответственно, быстро ее выпустили оттуда. Вот так вот коты не так просты, как кажется на первый взгляд.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: В Новой Зеландии компания придумала, как пасти коров на удаленке. Коровам надевают ошейник со спутниковой связью, и когда они выходят за определенную зону, устройство издает сигнал или вибрацию, и корова разворачивается обратно. Вот так вот, представляете, все, даже профессия пастуха уходит уже в прошлое. Теперь животными можно управлять дистанционно. Но, все же, мне кажется, были, есть и всегда будут профессии, которым удаленка вообще не грозит. Потому что нельзя залечить зуб посредством спутниковой связи там, или интернета, сделать стрижку, залатать трубу или там даже вот эти самые пресловутые ноготочки покрасить тоже не получится дистанционно. Островки, где человеку нужен человек, пока еще остаются. Вот и эфир на нашем радио тоже идет из студии, по крайней мере, пока. И это только кажется, что я тут одна вещаю в микрофон, но за этим стоят порядка 10 человек, непосредственно вовлеченных в процесс, начиная от технической поддержки вещаний и заканчивая рекламной службой, которая обеспечивает наше материальное благосостояние, ибо мы с коллегами хоть и щебечем в эфире, да, но питаться росой тоже пока не готовы. В общем, к чему это все? Да к тому, что завтра мы с Кариной Бариновой ждем вас в 11 часов в нашей программе «Радио Кафе Маяковский». И несмотря на то, что, знаете, нейронка, наверное, будет правильнее вести эфир. Оговорок там не будет, все звуки четко произнесены, но, как говорится, без души. Так что, если надо, чтобы с душой, открывайте завтра наше радио 107 FM. Включайте в 11 часов. Душу мы обеспечим. С вами была Лена Плеханова. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов заявил о росте российской экономики. Он отметил, что подъем пока не такой значительный, как хотелось бы, однако ожидается прирост в плановых значениях. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4-5%. Рост ВВП ожидается до 1,5%. Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета страны за апрель выросли на 40%. Рост составил без малого 240 миллиардов рублей. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 лиц и организаций, следует из уведомления Минфина страны. Под ограничения попали ряд НКО, Севастопольский государственный университет, уполномоченные по правам ребенка в Новосибирской и Херсонской областях Надежда Болтенко и Ирина Кравченко, глава Росмолодежи Григорий Гуров и другие. Гуров отреагировал на внесение своего имени в санкционные списки приглашением молодых людей со всего мира приехать на сентябрьский международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. В квитанциях за услуги ЖКХ изменили формулировки. Как сообщил первый зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в платежках термин «приватизированная собственность» теперь заменен на «частная». Депутат подчеркнул, что смена формулировки никак не влияет на сумму начислений за коммунальные услуги. Расчеты зависят от площади помещения, количества проживающих и показаний приборов учета. Изменения были необходимы для унификации данных в едином государственном реестре недвижимости и квитанциях. Резкий рост спроса на сварщиков зафиксировали в России. По данным одного из сервисов по поиску работы, число таких вакансий с января по апрель в стране выросло на 65%. Среднезарплатные предложения также выросли почти на 60% и превысили 170 тысяч рублей в месяц. Чаще всего сварщиков ищут в Красноярском крае, Омской и Кемеровской областях, а зарплаты больше всего подросли в Ивановской, Челябинской и Свердловской областях. По мнению экспертов, рост спроса связан с активной реализацией промышленных, инфраструктурных и строительных проектов в этих регионах. Во Владивостоке умер ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Лавров, сообщил мэр города Константин Шестаков. Он скончался на 99-м году жизни. За участие в боях был награжден 2 орденами и 6 медалями. После окончания войны он продолжил службу в армии до 1979 года. Завершив ее, ветеран работал в администрации Владивостока. Норвежский ребенок случайно нашел древний меч викингов во время школьной экскурсии. По данным местных СМИ, 6-летний мальчик заметил покрытый ржавчиной и грязью металлические предметы и поднял его, чтобы получше рассмотреть. Находку отправили в Музей культурной истории в Осло. По предварительным оценкам, ему около 1300 лет. Меч заточен с одной стороны. Такое оружие было распространено в эпоху мировингов с 6 по 9 век. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили. Наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УНСТАМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня, доставленная от могилы неизвестного солдата, была передана на площади Победы. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры, молодежное объединение. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложение цветов и маршем почетного караула. Акция проводится уже в 10-й раз в этом году в 71-м регионе России. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Андреем Марковым. Обсудили ключевые направления комитета по туризму, включая законодательное обеспечение отрасли, внедрение туристического налога и роль регионов развития инфраструктуры. Второй темой стала подготовка к 4-му международному воронежскому анимационному фестивалю, на который подано более 4000 работ из 100 стран. Особенностью фестиваля станет отдельное внимание к работам, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Глава региона и депутат подчеркнули важность инновационных изменений в отрасли. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждалось повышение уровня защищенности мест массового пребывания людей, социальных и промышленных объектов. В заседании приняли участие представители силовых структур, региональных ведомств и городской администрации. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клачеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжения сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрация муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. В Терновском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время», в которой приняли участие команды шести регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь, сохранить их физическую активность и создать условия для межрегионального общения. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
2: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Евросоюз расширил санкции против России. В обновленный список добавили 16 физических и 7 юридических лиц. В перечень преимущественно попали российские детские лагеря и организации военно-патриотического воспитания, а также региональные чиновники, связанные с этой сферой. Ранее антироссийские ограничения также расширила Великобритания. Лондон включил в санкционный список 85 позиций. Средний размер пенсии в России в апреле составил без малого 25 400 рублей, следует из статистики соцфонда. Год к году сумма выросла на 1900 рублей. Ранее экс-министр труда и экономист Сергей Калашников в беседе с Национальной службой новостей подчеркнул, что гражданам, у кого зафиксирован рабочий стаж менее 5 лет, грозит минимальная социальная пенсия. Это касается самозанятых и малого бизнеса, которые не делают отчисления в фонд социального страхования и социальный фонд, а также тех, кто никогда не работал или работал неофициально. Летние отключения горячей воды могут быть локально отменены через 5-7 лет. Это касается отдельных районов новостроек и городов-миллионников, сообщили в Госдуме. В крупных городах активно ведется модернизация сетей. Период отключений там уже сокращается со стандартных 14 дней до 10. А вот полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб. Мошенники начали сдавать россиянам несуществующие дачи. О новой схеме предупредили в профильном управлении МВД. После того, как жертва переводит оплату за аренду, псевдособственник дачи пропадает, не берет трубку, блокирует в мессенджерах. Объявление о сдаче удаляется или переносится на новую площадку. Гражданам рекомендуют не вносить предоплату до физического осмотра дома, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотообъекта через поисковые системы. Если собеседник поторапливает с решением, это также может указывать на обман. Онлайн-сервисы и платформы больше не смогут списывать с потребителя деньги после отказа от их использования. В Роспотребнадзоре сообщили, что в закон о защите прав потребителей был введен новый пункт. Он запрещает использовать для периодических списаний старые платежные данные. Если деньги все-таки спишут после отказа пользователя от услуг, сервис обязан вернуть их в полном объеме. «Калинка-малинка» стала одной из популярных песен в арабском мире. Интерес к ней достиг исторического максимума. За неделю число поисковых запросов по слову «калинка» на арабском языке выросло более чем на 1500%. Активнее всего ее ищут жители Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ливии. Композиция привлекла к себе внимание после того, как на арабском аналоге шоу «Голос дети» ее исполнила 9-летняя Эмилия. На конкурсе она спела «калинку» на двух языках – русском и арабском. Видео завирусилось в масс-медиа, и пользователи начали массово записывать под нее свои видео. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max. Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
6: Наша.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.
9: Нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникум и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня, доставленная от могилы неизвестного солдата, была передана на площади Победы. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры, молодежное объединение. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложение цветов и маршем почетного караула. Акция проводится уже в 10-й раз в этом году в 71-м регионе России. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Андреем Марковым. Обсудили ключевые направления комитета по туризму, включая законодательное обеспечение отрасли, внедрение туристического налога и роль регионов развития инфраструктуры. Второй темой стала подготовка к 4-му международному Воронежскому анимационному фестивалю, на который подано более 4000 работ из 100 стран. Особенностью фестиваля станет отдельное внимание к работам, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Глава региона и депутат подчеркнули важность инновационных изменений в отрасли. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждалось повышение уровня защищенности мест массового пребывания людей, социальных и промышленных объектов. В заседании приняли участие представители силовых структур, региональных ведомств и городской администрации. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клочеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжения сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрация муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. В Терновском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время», в которой приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь, сохранить их физическую активность и создать условия для межрегионального общения. Это были новости недели.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Прошу. Зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты нужней.
8: «Отец» уже в кино. 16+.
9: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
10: Рецепт нашего радио. Записывайте.
11: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
9: Чувствуете, как поднимается настроение?
10: Ваше утро готово.
12: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
11: Угощайтесь.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Приглашение Владимира Путина Дональду Трампу посетить Москву остается в силе, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером говорит о том, что будет рад его видеть в российской столице. Последний телефонный разговор политики провели 29 апреля. Прошлая очная встреча двух лидеров состоялась в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске. Германия и Украина запустят совместное производство дальнобойных беспилотников, способных преодолевать расстояние до 1500 километров. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Этим утром он прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сообщается, что глава Минобороны Германии проводил переговоры о расширении военно-технического сотрудничества между Берлином и Киевом. Число мошеннических звонков в России в первом квартале сократилось на 45% год-году, следует из недавнего исследования. Доля таких вызовов среди всех входящих упала вдвое и составила менее 1%. Однако эксперты в области безопасности предупреждают о дальнейшем переходе злоумышленников на другие каналы связи. Самая высокая доля мошеннических звонков фиксируется в Приморском крае, но показатель в регионе снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также высокий уровень отмечается в Чукотском автономном округе и Хабаровском крае. А вот самый низкий показатель таких звонков в регионах Кавказа. Эксперты связывают снижение показателя с усилением комплексной работы операторов банков и государства, а также с ограничениями на звонки через мессенджеры. Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет. Причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Женщина скончалась 8 мая, прощание с ней состоится 13 мая. Она была внучкой племянницы Ленина Ольги Ульяновой. После учебы за границей она вернулась в Россию, вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью. Кроме того, Ульянова принимала участие в экскурсиях и программах музея-заповедника «Горки Ленинские». Музей творчества The Beatles откроют в старинном особняке в Лондоне, сообщает BBC. В подвале этого здания располагалась студия звукозаписи. Там был записан 12-й и последний альбом группы Let It Be. На крыше дома в январе 1969 года коллектив провел свой последний публичный концерт. Открытие запланировано на следующий год, а регистрация на покупку билетов на сайте группы уже началась. Группа Red Hot Chili Peppers продала права на свои песни за $300 миллионов. Покупателем стала компания Warner Music Group. Новый правообладатель будет получать доходы от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования хитов коллектива. По оценкам экспертов, в год каталог может приносить около $26 миллионов. Сделка распространяется на релизы, выпущенные с 1991 года и включает 13 студийных альбомов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ров

0: Йоп-шоу. Мечта. Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня, доставленная от могилы неизвестного солдата, была передана на площади Победы. В церемонии участвовали губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры, молодежное объединение. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложение цветов и маршем почетного караула. Акция проводится уже в 10-й раз в этом году в 71 регионе России. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Андреем Марковым. Обсудили ключевые направления комитета по туризму, включая законодательное обеспечение отрасли, внедрение туристического налога и роль регионов развития инфраструктуры. Второй темой стала подготовка к 4-му международному Воронежскому анимационному фестивалю, на который подано более 4000 работ из 100 стран. Особенностью фестиваля станет отдельное внимание к работам, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Глава региона и депутат подчеркнули важность инновационных изменений в отрасли. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждалось повышение уровня защищенности мест массового пребывания людей, социальных и промышленных объектов. В заседании приняли участие представители силовых структур, региональных ведомств и городской администрации. Зампред правительства области Алексей Сапронов провел совещание по критическим вопросам в сфере ЖКХ Клочеевского района. В совещании приняли участие министр по развитию муниципальных образований Роман Ефименко и министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов. Обсуждались проблемы запуска мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, водоснабжения сельских населенных пунктов, строительство напорного коллектора и тарифного регулирования. По итогам совещания администрация муниципальных образований даны поручения по улучшению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. В Терновском районе прошла межрегиональная спартакиада среди представителей старшего поколения «Побеждая время», в которой приняли участие команды 6 регионов, включая Воронежскую, Липецкую, Белгородскую области и ЛНР. Участники соревновались в многоборье, плавании, шашках и настольном теннисе. Победу одержала команда «Воронеж не догонишь». Главная цель спартакиады – вовлечь людей старшего поколения в активную общественную жизнь, сохранить их физическую активность и создать условия для межрегионального общения. Это были новости недели.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

0: Наша реклама.
1: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агрей. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707 код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Луц с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Не осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко дню радио и дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Музыка поколений.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

сном, текилу и джин. Ты же знаешь, я могу быть непредсказуем. Ты не одна, мы вместе одни. Я заткну твой рот поцелуем.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

сделано в России.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3,5 тысячи фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранние зерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты, технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сафронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. И еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Раннезерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко Дню радио и Дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, и работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а

0: Это навсегда.
1: Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Может быть, у вас есть какая-то печаль, отравляющая душу тоска?

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 20 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Наталья Суханова, более 20 лет работающая в сельском хозяйстве, вместе с мужем и дочерью переехала в село 6 лет назад, чтобы создать хозяйство на земле предков. Сегодня в ее собственности 6 нетелей абердин ангусской породы и 50 овец. Уже получен первый приплод. В планах развивать органическое производство. Оксана Лут и Александр Гусев высоко оценили результаты фермерского труда. Такие хозяйства – пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства, подчеркнул губернатор. В поездке также участвовали замминистра Марина Афонина, зампред правительства области Алексей Сапронов и вице-спикер облдумы Виктор Логвинов. Еще. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Создано 180 рабочих мест. При выходе на полную мощность здесь будут производить 115 тонн молока в сутки. Это один из самых технологичных проектов в молочном животноводстве страны, отметил Александр Гусев. Комплекс полностью автоматизирован на базе отечественной системы доения. Осуществляется на карусели на 80 мест. Кроме того, в Калачаевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского специализированного питания. Инвестиции в новое производство составят более 10 миллиардов рублей. Это позволит увеличить выпуск с 17 до 39 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работает 750 человек, выручка за год достигнет 25 миллиардов. Такие подходы позволяют области держать лидирующие места в России, отметил Алексей Гордеев. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Раннезерновые посеяны на 350 тысяч гектаров. Сахарная свекла на 73 тысяч гектарах. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет. Сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно. Виды на урожай неплохие. И последнее. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов встретились с представителями телерадиокомпании региона. Встреча приурочена ко Дню радио и дню рождения Воронежского телевидения. Участие приняли руководители служб, журналисты и технические сотрудники ГТРК «Воронеж», студии «Губерния», «Радио Губерния», «Радио КП» и городского уличного радио. Дмитрий Маслов отметил, что информационное противостояние продолжается, работа телекоммуникаций приобретает особое значение. Дмитрий Маслов вручил сотрудникам благодарственные письма Александра Гусева, а Юрий Матузов наградил журналистов почетными грамотами и благодарностями облдумы. Это были новости региона.